0: собственно, то и дешевле.
1: Понял, Тори.
0: Ой, собственно, то и дешевле.
1: Teardrop 23.